0: Здарятнака вие мене. Саде тие тахара. Саде тие тахара.
1: Манавия премия Сондарятнака вие